Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdefensbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5%. На все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации акций. Правила на сайте ww.vbizbank.ru. Реклама.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdisbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц. До конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Москве 7 утра. Ну вот я скажу всем доброе утро, здравствуйте, рад вас слышать, рад вас чувствовать. Меня зовут Макс Фабин, красавцы Love Radio в отпуске, ну а мы с вами сегодня будем развлекаться, тем более, что такая погода шикарная за окном. Алан Уокер на старте часа, всем крутого дня.

0: знаешь, неважно, тут или там, главное, чтобы была хорошая музыка, шикарное настроение, ну и, конечно, крутая погода, вот как прямо сейчас в Москве за окном. Ну, естественно, чтобы песни Сергея Лазарева звучали в эфире Love Radio «Тут или там». Прямо сейчас, 7:20 в Москве, погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, прежде чем мы нажмем газ в пол и скажем привет этой коротенькой рабочей неделе, вроде такая она у нас и будет, я всех поприветствую, друзья. Большой-пребольшой салют, здравствуйте, в вашу честь, между прочим, салют музыкальный. Меня зовут Макс Фабиан, как я уже сказал чуть раньше сегодня, красавцы Love Radio в небольшом мини-отпуске, кто куда разъехался. Ну вот и я тут с вами здесь время проводить буду. Уверен, будет нам абсолютно не скучно, тем более, что до конца часа шикарная работа «Let Me Be» от The Second Boys.
1: Let me be, let me.
0: Чуть раньше Роберт Кристиан, Элис Шука, The Day Before. Ну и через пару-тройку минут Анастасия топит. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Как сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик. Красиво придумали.
7: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Would you go to bed with me?
1: Вот такую музыку действительно хочется просыпаться, побеждать, ну и, конечно же, пройтись, пробежаться до работы в припрыжку практически. Touch and go здесь на волнах Love Radio, Вуджи, 17.49, практически по столичному. Ну, давай в припрыжку отправимся с тобой к новому часу.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Действительно, очень хорошая музыка будет нас сопровождать в ближайшие 10-11 минут. Second Voice, Let Me Beat. Вообще шикарная новинка. Я очень рекомендую тебе ее послушать. Дальше Мартин, ты случилась, тоже достойный. Мандек и Бьор, Белли Денсер. Именно этими треками мы завершим с тобой час. Ну а ты обязательно оставайся с нами. Впереди лучшие саундтреки твоей весны.
3: Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
5: 0+.
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
7: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News.
2: Названы регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. Движение в центре столицы будет ограничено. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Эксперты назвали регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. На первой позиции Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь половина работников в ближайшем будущем будет получать больше 200 тысяч рублей в месяц. Такая же динамика ожидается в Чукотском автономном округе и Татарстане. Кроме того, быстро повышаются оклады в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Движение транспорта будет ограничено в центре столицы сегодня. В этих районах также будет запрещена парковка. С половины пятого вечера будет закрыто движение от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической улице от улицы Балчук до Большого Устинского моста, на Старой и Болотной площадях, на Москворецкой, Софийской, Кремлевской и некоторых других набережных. Кроме того, движение ограничит в Фалеевском переулке, на улицах Ильинка, Болотная, Солянка, Варварка и на Большом Москворецком мосту. Вин Дизель и Дав Кэмерон – не настоящие имена. Как на самом деле зовут знаменитостей, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Джастин Бибер установил личный рекорд на Spotify. Музыканта слушают 138 миллионов человек каждый месяц. Песни исполнителя стали вирусными в сети после его выступления на Куачелла. Ричард Гир и Диана Сильверс отметятся в романтической драме «Асимметрия». По сюжету молодая помощница редактора из Нью-Йорка встречает всемирно известного 70-летнего писателя. У них завязываются тайные отношения, которые становятся достоянием общественности. Дата выхода ленты пока не уточняется. Мы обязательно встретимся ровно через час и расскажу о других интересных событиях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Снова ждем Галю Ростову через час здесь в нашем эфире. Ну а пока что слушаем крутую музыку и вдохновляемся. А также просыпаемся. Bebe Rexha, Fatals. Открою час треком New Religion. Дальше Brack, Sexy and Pay to Exist. Ну и я, Макс Фабиан, заварю кофе вместе с тобой.

0: Если долго думать, кто же любовь эту выдумал, можно ее пропустить, когда она будет стоять прямо перед тобой, а ты такой: кто же любовь эту выдумал? Лучше впусти это чувство в свою жизнь. Дискотеку «Аварию» в Анамур мы впускаем, конечно же, в наш плейлист. «Кукла», ремикс 2026 года, только что здесь в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Ну, а впереди тебя ждут настоящие чувства, музыка, ну и, конечно же, заряд энергии. 8:19. По столичному просыпаемся, собираемся, бодримся. До конца часа вместе с нами DJ Swash, его ветер.
2: Быстро, как ветер, время промчалось. Добрым жизнь никогда не кончалось.
0: Чуть раньше здесь Чиминху. И совсем скоро Дима Билан, а Насти со свежаком «Эпилог».
3: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
4: Реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
5: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% платье. Проектная декларация на nashtekadom.rf.
4: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

Don't Stop the Music. Это Риана предлагает вселенной никогда не останавливать эту прекрасную музыку, которая звучит здесь, в эфире Love Radio, ну и, в принципе, в нашей жизни. Пусть жизнь, она и будет этой самой музыкой. Ну, а я напоминаю тебе, что у нас есть возможность не только слушать любимую радиостанцию и наслаждаться треками, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ по четвергам в 16:00 и получаем удовольствие. Категория 16+.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
1: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем!
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
3: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
4: А слона не хотите? Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Clear. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3 7 4 0.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
7: Застройщик ОСЗ СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
16: Лав Радио.

0: Это «Одинокая луна» Артема Качера здесь на волнах Love Radio. Луна тоже звезда, ну и, конечно же, гороскоп наш фирменный. Что пожелает тебе сегодня светило?
1: Гороскоп.
0: Овны. Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, осталось только принять его.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам, помните, что большой путь всегда начинается с маленьких шагов.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации, вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными, стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И для рыб день располагает к спокойствию, не перегружайте себя и оставьте время для отдыха. Ну и, конечно же, для прослушивания крутой музыки. Совсем скоро DJ Smash Ветер и до конца часа Mr. Belt Weasel It's Not Right, But It's Okay.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
13: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правила на сайте ВБ.

0: столице 9. Love
1: News. Мошенники обманывают родителей от имени их детей. Названы неожиданные последствия зевоты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники выманивают у детей информацию для входа в их социальные сети, а далее пишут родителям с этих аккаунтов. Злоумышленники от имени дочерей и сыновей потенциальных жертв сообщают, что находятся в опасности и просят перевести им деньги. Чаще всего российские работодатели ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков. Кроме того, в топе французский и испанский. Компания Apple не будет выпускать продолжение провального шлема Vision Pro. Его продажи были довольно низкими из-за непонятного позиционирования, большого веса и высокой цены. Базовую версию можно было купить за 262 тысячи рублей. Вместо шлема разработчики займутся умными очками. В отличие от массивной гарнитуры, это будет маленький продвинутый гаджет. Его первая версия получит поддержку искусственного интеллекта, но не будет иметь встроенного дисплея. Также компания займется обновлением помощника Siri. Ральф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Моура отметятся в комедии «Арт» экранизации одноименной пьесы. В центре сюжета трое друзей, чьи отношения начинают рушиться после того, как один из них покупает дорогую картину. Спор о том, что считать искусством, перерастет в личный конфликт. Дата выхода ленты пока неизвестна. Зевота делает человека моложе. Как выяснили иностранные ученые, во время зевания происходит мощный отток спинномозговой жидкости от головного мозга. Она отводит токсины и доставляет питательные вещества. Одновременно происходит отток крови от мозга и приток свежей. Некоторые заболевания как раз связаны с накоплением отходов. И чем старше организм, тем больше их может накапливаться. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Ну все, теперь дружно можно зевнуть и даже при начальнике, и при коллегах просто объяснить, что это полезно. Ну и, конечно же, погромче музыку делаем. Прямо сейчас Леони Калум, Скотт Стей, дальше Бруно Марс, I Just Might. Ну и я, Макс Фабиан, зеваю вместе с тобой.

0: Love Luxury и Эмили Робертс задают движ этому утру. Love You For Life здесь на волнах Love Radio. Очень красиво, очень мелодично, ну и, конечно же, подвижно. 9.20 тем временем в столице. Мы с тобой отправляемся дальше ловить саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А это мы любим, потому что пока мы их ловим, пока мы слушаем музыку, мы вдохновляемся, ну и, конечно же, приходит инсайт, который помогает в жизни. В этот понедельник рабочие, они особенно помогут нам до конца текущего часа. Вместе с нами First Light, работа от Lana Del Rey, новинка. Чуть раньше Дэвид Гетта, Бибер Экса, I'm good. И совсем скоро Yesterday от Сика Цо и Минелли. Слушай Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
1: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем!
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
3: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
4: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Пиццерия.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Отпусти меня» здесь на волнах Love Radio. Это группа «Серебро». Девчонки зажигают наше утро в 9.50 по столичному. Ну и также его зажжет наш гороскоп. Так что сейчас слушаем внимательно.
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте, лучше сохранить энергию.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться, раки.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, так что осталось только принять его.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь всегда начинается с маленьких шагов.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые вы придумаете сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И у рыб день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставайтесь с собой. И дайте время себе для отдыха. Ну а впереди у нас топик SFNS Breaking Me. Также до конца этого часа послушаем 23.45 Five Star Family. Я буду легендарна.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Кто там? скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
19: Просто так.
18: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте ВБ-дефисбанк.ру. Реклама.

0: 10 утра в Москве.
1: Love News.
2: Новостройки станут дороже. В Китае появился новый тренд. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Цены на новостройки могут уменьшиться до 7%. Такой прогноз дали эксперты рынка. По их словам, для этого ключевая ставка должна быть выше 15%, а объем непроданной недвижимости значительный. Отмечается, что падение цены не будет продолжительным из-за повышенных требований к проектам, ограниченного предложения и высокой себестоимости строительства. По предварительной оценке, новостройки станут дороже до 15% в следующем году. Мужчины в России стали чаще уходить в декрет вместо женщин. Доля получателей пособия по уходу за ребенком увеличилась примерно с 2% до 12,5%. За 5 лет показатель вырос в 7,5 раз. Мэрил Стрип довольно резко оценила современные фильмы. По словам актрисы, под влиянием картин Marvel о супергероях в лентах исчезают неоднозначные персонажи. Селеба отметила, цитата, «Есть злодеи и хорошие парни, и это так скучно. Самое интересное в жизни – это то, что некоторые герои несовершенны, а некоторые злодеи – человечные и интересные со своими сильными сторонами». В Китае набирает популярность новый тренд. Люди создают с помощью искусственного интеллекта цифровые версии своих бывших партнеров. В чаты с AI-ботами загружаются переписка, фото и контент из социальных сетей. Далее нейросеть создает виртуальную модель человека, которая имитирует его поведение и черты. Затем копию можно дообучать и добавлять воспоминания о поездках, привычках, ссорах, вплоть до интонации и логики мышления. В итоге получается собеседник, максимально похожий на бывшего. Юзеры полагают, что это помогает им пережить расставание и справиться с эмоциями после утраты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня. Оставайся с нами.
0: Хорошо, что у нас с помощью искусственного интеллекта нельзя сгенерировать своего бывшего или бывшую, нам оно, мне кажется, не нужно. BTS Swim откроют час, дальше Beowulf, Phoenix, Kungs, Cookie, No 3, Burnus, This Girl, ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Шейдов. Трясемся здесь на волнах Love Radio. Под классный ритм от Taylor Swift. Шейдов. Прямо сейчас 10:19 в столице. Ну что ж, потряслись дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Всем, что у тебя есть, ну и, конечно же, настроением тоже трясем. Возможно, какие-то и подарочки от судьбы-то и выпадут из этого ларца. До конца часа давай не ждай суперхит от Мари Краймбрери.
2: Давай не ждать, жить будто завтра звездопад, блеском глаза всех побеждать.
0: Чуть раньше «Счастье есть» DJ Groove Филатов Кэрис. Совсем скоро Кришна от Юли Паршуты.
2: Я для тебя грешна, ты мой Кришна, ну конечно.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Для тебя...

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама.
7: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
9: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения «Клеар». В мае в клинике «Меди» лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник «Меди». 3-7-4-0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.

0: Don't Go Mad. Это лирик здесь на волнах Love Radio. Шикарная работа, свежак, так что обязательно добавляй к себе. Ну а также не пропускай гороскоп, который прямо сейчас в твоих динамиках.
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте, лучше сохраните энергию.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться, раки.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, осталось только принять его и применить.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь не всегда начинается с больших шагов, а с маленьких.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И всем рыбам день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставьте время для отдыха. Мне кажется, это можно посоветовать всем знакам зодиака. А также оставайтесь с нами. Мари Краймбрери продолжит наш эфир. Давай не ждать. И закончим час с треком «Channeler» от Sia.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Шаман.
11: Это любовь.
12: Михайлов.
13: Для тебя

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.

0: 11 утра в Петербурге.
1: Россиянам рассказали о мерах защиты от мошенников. Назван необычный способ избавления от стресса. Ты слушаешь Лав-радио, в студии Алина Фенина. Подробности далее. Мошенники, которые действуют от имени сотрудников полиции, ФСБ и Следственного комитета, используют страх человека, чтобы заставить его выполнить свои требования. Чтобы защититься от аферистов, власти рекомендуют остановить разговор, позвонить в дежурную часть ведомства, назвать фамилию и должность человека, который только что звонил, и уточнить, работает ли он там. Необходимо помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также передавать кому-либо деньги или ценности. Россиянам нет необходимости оплачивать дорогостоящие чекапы в частных клиниках, поскольку обследовать организм можно бесплатно по ОМС. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава Лео Бакерия. По его словам, в обычных поликлиниках уже не первый год можно получить все нужные направления на обследование в отдельные больницы, которые проводят такие чекапы. Оливия Родриго станет новым артистом, чей логотип появится на форме Барселоны в матче против Реал Мадрида 10 мая. Ранее на футболках были отмечены Coldplay, Rolling Stone и другие известные исполнители. Эмили Блант осудили за совет поменять работу ради счастья. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Врачи назвали способ, который поможет быстро избавиться от стресса. Необходимо погрузить лицо в ледяную воду или наложить кубики льда. Это заставляет сердце биться медленнее и переключает нервную систему в более спокойный режим. Человек довольно быстро отходит от стресса. Еще больше новостей ты найдешь в нашей группе Лав Радио ВКонтакте, а также в других наших социальных сетях. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Алина Фенина.
2: Быстро избавиться от стресса можно не только с помощью льда, но и с помощью любимой музыки в эфире Лав Радио.
0: В эфире петербургское шоу «Невский респект». Не стрессуем, потому что даже во время работы умеем и рекомендуем качественно отдыхать.
3: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11.00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают «Невский респект».
4: В эфире Лав Радио.
2: Первые майские выходные запомнились для кого-то приятными воспоминаниями о шашлыках, а для кого-то хайповым шашлычным рафом на работе.
0: У нас все заточено на твой досуг, и даже сам Дима Билан помогает в этом. Ну что, Дима, что будем делать? Скажи нам.

0: помогали поднимать твое настроение. The Chainsmokers, Zerp, работа Addicted на волнах Love Radio только что.
1: Мобильные помощники вновь на улицах туристической столицы России. В этом году мобильная служба помощи туристам АСКМИ СПБ теперь будет сопровождать гостей города до самого сентября.
0: Mm-hmm. Так, вот у тебя были ли случаи, когда ты обращался к этой службе?
1: Я хотел покататься на их сегвее. Просил, не дали.
0: Не дали.
1: Так что помощь не оказали.
0: Ну, а вообще, в принципе, оказывают туристам, можно спрашивать у них, ну, соответственно, на русском языке, на английском, на китайском. Ну, если повезет, тебе на китайском и ответят.
1: Спросил на русском, получи ответ на китайском. Ну, узнать мобильных помощников просто, если вдруг подскажи своему другу-туристу надписью «Спроси меня» на русском, английском и китайском. Соответственно, сотрудников можно увидеть в самом сердце Петербурга, весь туристический золотой треугольник, Дворцовая, Сенатская, Исаакиевские площади, Казанская улица, набережная канал Грибоедова, ну, Невский проспект, естественно. И сотрудники готовы ответить на любые вопросы гостей города. Ну, мы подумали, а что у них еще можно спросить?
0: Ну, это как загнать их в тупик, получается. Мы об этом подумали. Например, можно спросить, где продают мороженое с корюшкой. Ну, мне кажется, как будто с этим справятся.
1: Ну, ладно. А как пройти в себя?
0: Я думаю, что тоже. Я уверен, что что-то подобное задавали. А вот сложный вопрос, как выйти на поверхность со станции Спасская, потому что...
1: Не каждый петербуржец справится.
0: Там вообще выйти куда-то сложно. Вот как сфотографироваться с зеброй и не отдать ей весь бюджет на неделю в Петербурге?
1: Я знаю, какой вопрос точно поставит в тупик. Вы любите чай?
0: Это действительно. Ну, в общем, обращайтесь по любым вопросам, и туристы, и непосредственно петербуржцы, а мы же любим музыку, и впереди у нас ее полны закрома. The Weeknd, Полина Гагарина, Зейн, Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта.
2: Реклама. Когда-то эти земли принадлежали княгине Юсуповой. Сегодня они могут стать вашим семейным достоянием всего за 840 тысяч рублей. Превосходная транспортная доступность, всего 3 километра от МГИ, вокруг тысячи гектаров леса и все удобства городской жизни. Электричество подключено, дороги укреплены, уже можно строить дом. Станьте частью истории и обладателем участка для настоящего родового поместья. Звоните 317-25-35. 317-25-35.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумал.
8: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
11: Что-то на Невском. Это когда все встречи ты назначаешь у памятника. Шоу «Невский респект». В эфире Love Radio.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Здесь и сейчас.
6: По данным Яндекса, пробки на дорогах города в 3 балла оцениваются. Проспект Большевиков от Подвойского до Калантай задержат тебя на 32 минуты.
7: Шикарный май в Петербурге, плюс 17 сейчас и 18 в середине дня, но вот только после обеда возможен небольшой дождь. Ну когда это нас пугало?
8: Реклама. Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
9: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
8: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
9: Скорей же зови хранителя земель.
8: Уже звоню. 448-6565.
9: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
8: 448-6565.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-4-46.
13: Что-то на Невском. Это когда ты опаздываешь, но с кофе и булкой в руках.
14: Невский респект. В эфире Лав Радио.

0: Своим солнечным шайном залил нас Андрей Звонкий в эфире Love Radio. Что, продолжим дальше светить? Нравится. Нравится твоя сговорчивость. Сделаем это с музыкой. Боб Синглар, Кейжа, Мод, Эйва Мэкс. Наши яркие лучики далее.
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Тикс-фри – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Тикс-фри ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
5: Что-то на Невском. Это идти обедать в галерею.
6: Невский респект. В эфире Love Radio.

0: Санкт-Петербурге полдень.
1: Если гулять по городу мечты, то с Невским респектом. Здесь Марк Борисов и Дима Решетников. И это Невский респект.
2: У большого культурного шоу есть некие правила.
3: Так, я что-то пропустил, кажется. Но
2: дело в том, что когда мы рекомендуем, куда в Петербурге сходить отдохнуть, мы это все стараемся пробовать на себе. И вот я вижу ту тему, которую ты, Дима, заявляешь. Интересно, пробовал ли ты это?
3: Нет, я просто стремлюсь к высокому.
2: Ну, давай.
3: Ну, давай, расскажи. У меня просто здесь другое немножко. У меня здесь меню открыто.
2: В одном из ресторанов Петербурга Дима нашел тарелку лобстеров со сетровой икрой за 370 тысяч рублей.
3: Да, это вот в меню написано, что это блюдо на компанию. Я вот думаю, даже если мы, допустим, пойдем в десятером, это по 37 тысяч с человека, сколько там должно быть лобстеров и икры, да и вообще, мне кажется, на 370 тысяч можно на компанию ларек с шавермой купить.
2: Ну ты же помнишь, это же наша работа.
3: Да, придется идти.
2: Попробуем выбить в бухгалтерии такие суммы.
3: Да, но там, если что, если на 370 не договоримся, там есть крокет с черным трюфелем и картофельный гратен со сетровой икрой и копченой сметаной. Это вот 2900 и 5900, соответственно, уже как-то по-божески.
2: Ну, уже, да, уже можно.
3: Конечно. А там, глядишь, сейчас 370 и вырулим. В общем, пока мы пошли выбивать себе командировочные, спешим сообщить, что расскажем тебе о том, куда сходить в Петербурге, чуточку
2: бюджетнее.
3: Да, спасибо. Побюджетнее все-таки. В рубрике «Проспект культуры» уже в этом часе, буквально через 20 минут.
1: Шоу «Невский респект» в эфире «Лав-радио».

0: Невский респект. В эфире Лав-радио. Проспект культуры.
1: Рассказываем, куда сходить в Петербурге, чем заняться на досуге, на выходных, на в ближайшие будни. Я вот о чем хочу рассказать. Хочу позвать на мастер-класс. И я бы какое? По созданию кокошника. Ну, вдруг кому-то будет интересно. Мне кажется, вещица-то вполне себе актуальна.
2: Очень необходимая в хозяйстве.
1: Не, ну мало ли. Слушай, есть же вот у девушек диадемы, да, которые там украшают прически и так далее. Кокошник от своего рода тоже диадема. А еще когда ты своими руками его сделал или сделала, или пошел, сделал для своей любимой, подарил ей кокошник.
2: Вот есть у меня подруга, которая делает короны.
1: Угу. Все короны.
2: Вот. Мне кажется, в ее творчестве наступает ренессанс. Надо просто переходить на кокошники.
1: Вот давно уже пора. Значит, это творческая встреча, на которой мы наконец-то создадим собственный, персональный кокошник. Ну, что-то современную интерпретацию традиционного головного убора. Вообще, мастер-класс подходит для всех начинающих. Материалы предоставляются. Навыки рукоделия не требуются. Если, например, у вас намечается девичник, день рождения, встреча с подругами, корпоратив, например, творческое какое-то свиданице, то, пожалуйста, милости просим. Что там будет? Ну, во-первых, создание кокошника, помощь мастеров, а еще будет уютное чаепитие с баранками. Вот, мне кажется, только ради этого стоит пойти. В конце мастер-класса уходите оттуда с готовым кокошником, сделанным своими руками. Возможно, под песню течет ручей, бежит ручей, пританцовываем.
2: Нет, там же другая у них песня. Плывет веночек.
1: А, ну я, видишь, не в тренде, скорее всего. Мастерская находится рядом с метро Василеостровской. Все подробности ищи на таймпаде. Там же можно записаться, приобрести билеты. Мастер-классы проходят и сегодня вечером можно пойти, и завтра, и послезавтра, и все расписание. В общем, смотри на таймпаде и делай свой кокошник. Хватит, хохочет.
2: А у меня, как всегда, мероприятие, которое можно отправиться вместо работы.
1: Еще бы.
2: Мои любимые. Ну, на послезавтра мы планируем прогулять хотя бы половинку работы. Рэп-мюзикл по Пушкину. Как тебе так?
1: Да, слушай, я встречал уже его. Это не премьера, это, по-моему, второй или третий показ вот этого мюзикла.
2: Значит, точно будет уже все отлажено, отработано и интересно.
1: Да, очень интересное описание. Я тоже про него читал, я бы вообще с удовольствием сходил в среду в 3 часа дня, да?
2: Угу. Пойдешь?
1: Ну, если отпустят.
2: Ну, если отпустят к этому времени.
1: Да, ну давай, что там?
2: Поговорим с руководством.
1: Что там ждет нас?
2: Хорошо. Так вот, 6 мая в 15 рэп-мюзикл по Пушкину под названием «Пушка». Экспериментальный спектакль о лицейском братстве во главе с юным Александром Пушкиным. Там молодые актеры зажигают залы, играючи создают наброски портретов Горчакова, Дельвига, Данзаса, Кюхельбекера и француза Пушкина. Я не помню, все ли ударения правильно поставил.
1: Дельвик, Данзас, да, вроде все правильно.
2: Так, оказывается, классики тоже в юности шутили, кутили, мечтали, ошибались, просили прощения, жаждали славы, верили в дружбу навек. Ну, все как и сейчас на самом деле. Ну, а в финале на контрасте с современным рэпом реальный стих Пушкина звучит очень впечатляюще. Дети слушают воспоминания о царском селе и выходят с горящими глазами. Так авторы пишут. Осталось проверить. Все это 6 мая послезавтра в театральном проекте 27 «Театр для подростков». Находится он на площади Ленина, на улице Комсомола. Рэп-мюзикл «Пушка».
1: Ну все. Что нам нужно делать? Нам нужно просто пойти?
2: Угу.
1: Ну все, тогда идем.
0: Проспект культуры.
3: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
4: Тогда тренируйся с чемпионами.
3: Ты сейчас серьезно?
4: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
3: А плавать научат?
4: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
3: Мне нравится. Берем.
4: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
3: Тренируйся с чемпионами.
5: Запомни, Гарик, в 3 километрах от МГИ скрыты земли редкой силы. Дорога туда проста и надежна. Электричество проведено, вода и газ в доступе. А цена участка всего 140 тысяч за сотку.
3: Ах, слышал, там невероятная атмосфера умиротворения, как в заповедных лесах. Это правда?
5: Истинно так. 1000 гектаров леса вокруг. Идеальное место для возведения дома мечты. Скорее бронируй участок. 317-25-35.
6: 5. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Пиццерия.

0: 78 Санкт-Петербург.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
2: Что-то на Невском. Это когда ты ждешь свою половинку в парадной.
3: Шоу «Невский респект» в эфире Love Radio.

0: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
1: Поздравляем.
0: Знаешь, что сделал?
1: Женился.
0: Пока еще нет.
1: Отцом будет?
0: Нет, не будет.
1: Квартиру купил.
0: Погоди, это... еще спускаемся.
1: Что-то купил?
0: Нет.
1: Освоил язык?
0: Нет.
1: Я не знаю.
0: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Что-то на Невском. Это когда ветер обдувает тебя со всех четырех сторон.
8: Шоу «Невский респект» в эфире «Лайк».

0: Иногда, как говорит группа «Моя Мишель», можно прерваться от любимой музыки, но только для того, чтобы вновь к ней вернуться. У нас до конца этого часа Тири Суимс, Мистер Нобидал, а также Бритни Спирс и Will I Am, Scream and Shout, но после небольшого перерывчика.
1: Реклама. Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
12: Что-то на Невском. Это когда ты реально рад послушать уличных музыкантов. Невский респект. В эфире Лав Радио. Bring the action.

0: культурной столице час дня.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11.00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают Невский респект.
2: В эфире Love Radio.
3: Знаешь, иногда человек выглядит, как будто только что проснулся, а иногда на него эта погода влияет. У тебя как с этим? Вот погода весенняя на тебя влияет? Что ты хочешь?
4: Принято. Зачет. На меня влияет погода, знаешь как?
3: Каким образом?
4: Люблю грозу в начале мая.
3: О, это же как по классикам, да, действительно. Так.
4: Кажется, сейчас, вот прямо сейчас где-то разразится.
3: Бабахнет!
4: Да, по прогнозу Александр Кольц, синоптик нашего главного. В южных районах Ленинградской области, на юге Санкт-Петербурга сегодня может бахнуть. Вот сейчас открываю карту погоды.
3: А может и не бахнуть, кстати.
4: А может
3: это
4: и
3: же,
4: нет,
3: это
4: может
3: же
4: пройдет
3: прогноз.
4: Мимо. Да, это прогноз.
3: Я вот сегодня хочу сходить после шоу «Невский респект» в ботанический сад прогуляться, еще застать сакуру немножечко, посмотреть там вот это все. Потому что проходил, проезжал мимо, там такие, конечно, эти все кустистые, все это растет. Вот хочется пойти, скажи мне, как человек в погоде разбирающийся.
4: Но мне далеко и до Александра Колесова.
3: Ну, ты хотя бы открыл, погоду. Как Дормидонтов, скажи, что нас ждет.
4: Очаровательная погода в Санкт-Петербурге. Слушай, ну вот по часовой прогноз Яндекса говорит о том, что где-то с 16, с 15 до 20 будет немножко поливать, но гроз пока не видно, не знаю. Ну, Колесова вот виднее.
3: Короче, не отменять свои планы, потому что никакая погода не может на них практически повлиять. У нас вот по плану музыка, мы не отменяем, а даем ее тебе полностью. Clean Bandit, Anne Marie, David Guetta, все здесь, все в сборе. Трек Cry Baby в эфире Love Radio.

0: радио.
1: Про гуся.
2: Спасибо, это была песня про гуся или что?
1: Ну, кстати, да, там такие синты, немножко похоже, да, как будто бы гусь поет. Так вот, нашел новость про то, что некие люди из Минска водят гусыню путешествовать в Санкт-Петербург.
3: Это что ж за люди там?
1: Да, нет, не угадал. Обычная семья, так, которая любит автопутешествия.
2: Ну,
1: без охраны, так, и не на вертолете,
2: а
1: с сыном.
2: Гусь тоже, да, любит?
1: И гусь, как оказалось. Назвали Галя.
2: Так.
1: Гусыню, вот. Ее нашли прошлой весной, маленькая совсем. Гусенок сидел в луже у дороги и плакал. Вот они его подобрали, забрали домой, оставили у себя жить. Представляешь, они, во-первых, живут с гусыней, а во-вторых, оказывается, гусыня очень легко переносит дорогу, они сажают на передние сиденья.
2: Естественно.
1: Возможно, пристегивают.
2: Если вдруг кто остановит, скажите, мы вот... Госпожа Галина, она там крякнет как надо, что там.
1: Ты одно из любимых направлений для поездок в Санкт-Петербург. Ты, в частности, в центр города, конечно, ее не возят. Ну, что и эти наши красотки.
2: Что она там не видела?
1: Ну да, да, она же пролетала, наверное, когда-то. Вот, хотя, не знаю, гуси летают, нет?
2: Это уже не важно.
1: Гуси-лебеди в сказке летали, по крайней мере. Но говорят, что выгуливают ее, например, на берегу Финского залива, и там ей очень нравится...
2: Так на берегу Финского залива всем нравится. Гусь ты или не гусь, абсолютно не важно. Ну, прекрасно. Собираемся. Прекрасно. Собираемся в дальнейшее, ну, уже музыкальное путешествие. У нас тут впереди Pussycat Dolls, Lyric и BTS.
1: А гуси будут. Реклама.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
6: Что-то на Невском. Это если ты выбираешь корюшку, а не суши.
5: Невский респект.
6: В эфире Love Radio.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Ну как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Реклама. Когда-то эти земли принадлежали княгине Юсуповой. Сегодня они могут стать вашим семейным достоянием всего за 840 тысяч рублей. Превосходная транспортная доступность, всего 3 километра от МГИ, вокруг тысячи гектаров леса и все удобства городской жизни. Электричество подключено, дороги укреплены, уже можно строить дом. Станьте частью истории и обладателем участка для настоящего родового поместья. Звоните 317-25-35. 317-25-35.
2: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
7: Что-то на Невском. Это когда ты боишься не успеть до развода.
8: Шоу «Невский респект» в эфире Лав Радио.

0: Это Rehab, Vice, JP Cooper, Jet Plane в эфире Love Radio только что.
1: Подобрались мы к свадебным трендам. Дело в том, что сезон же, сезон. Мы знаем, что в мае жениться нельзя, но потом-то, ну как нельзя?
0: Но потом никто не запрещал, в принципе.
1: Да, есть приметы. Ну а лето-то вот уже рядышком совсем. И... Особенно... Девушкам пора выбирать платье.
0: Так.
1: Издание «Осторожно», ну, «Осторожно, Петербург» собрало все тренды в несколько, в один.
0: Какой ты заботливый и учтивый. Девушкам пора выбирать платье. Девушки, ау, почему еще не выбираете? Сейчас парни такие, ё-моё.
1: Да, парни, вы тоже слушайте, чтобы, если что, отговаривать. От, например...
0: От например, чего надо отговаривать? От женитьбы?
1: Нет, от пышных платьев. Они уходят из моды, сильный объем уже не тренд. На смену спокойные силуэты и даже брючные костюмы. Ну, корсет остается ключевой деталью. Но в целом минимализм по-прежнему в тренде, хоть и не в главном. Все чаще невесты выбирают комфорт. Чтобы даже в свадебном платье можно было нормально отдохнуть на своем празднике.
0: Ну ладно, платье, так это же ты одно платье. Сейчас по трендам там второе платье, которое меняют, знаешь, где-то в середине вечера, чтобы там ха-ха, вот она я какая.
1: А в самом конце уже в пижаме домашней.
0: Вот именно, это же капец, разориться можно это все. Что там, есть еще что-нибудь?
1: Что дешевит платье? Слишком белый оттенок, открытый фатин. А кто это?
0: Фатин? Это вот у нас шаверму рядом продает.
1: Некрасиво, Дим.
0: Ну, извините.
1: Ладно, дальше. Сильный синтетический блеск дешевит платье и перебор со стразами. Вообще стразы, в принципе, выходят из моды. А вот образ дорогим делают теплые оттенки, натуральные ткани и хорошая посадка.
0: Что еще? Все?
1: Нет, подожди. Главный тренд вот как раз уход от блеска. Вместо стразов кружево, легкость, винтаж и жемчуг.
0: Ну, все прекрасно. Наговорил здесь, вам осталось все это рассортировать, выбрать и уже выбирать, что называется, по размерчику.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
6: Что-то на Невском. Это когда твой обед состоит из куры и гречи.

0: Два часа дня в Санкт-Петербурге.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11:00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают невский респект.
2: В эфире Лав Радио.
0: Вот вроде бы день деньской, и звезд не видать, а мы же все равно их увидим.
3: И услышим.
0: И услышим, да, в рубрике «Петроград на Меркурии» от Алины Фениной.
3: Верит ли кто-то в гороскопы так, как верит Алина Фенина?
0: Да верят, конечно же, верят. Я, знаешь, вот честно скажу за себя, я нет-нет, да и верю в гороскоп. Если, например, да, я вот открываю гороскоп, ну, плюс-минус на сайте loveradio.ru, смотрю, что же там у моего знака зодиака. А там написано: «Водолеи, идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными, стоит обратить на них внимание». Ну, я верю. А почему бы тут не верить? А вот, например, если было написано: «Водолеи, ну вы вообще даете, вы что такие фу», этому я не верю.
3: А я вот нашел вдогонку к первым майским, но все же вторые майские впереди.
0: Да.
3: Кому доверить шашлык на майские праздники?
0: Водолеи.
3: Вот, кстати, нет. А кому, расскажу в рубрике «Петроградный Меркурий» вместе с Алиной Фениной через 20 минут.
1: Шоу «Невский респект» в эфире Лав Радио.

0: Невский респект.
1: В эфире Лав Радио.
0: Петроградный Меркурий.
2: Ну, кто у нас из знаков зодиака лучше всех готовит шашлык, кого лучше допускать, кого подальше держать от мангала, расскажет не Алина Фенина, а Марк Борисов.
3: А хотелось бы и Алинину мнение здесь услышать. Ну, слушай, вот мне попалось где-то в интернете о том, что лучше всего шашлык готовят Овен, Дева и Стрелец.
4: Я очень плохо готовлю.
2: Я очень хорошо готовлю. Я вообще к этим знакам никакого отношения не имею.
3: Внимание, да, Дима Водолей.
4: Я дева, я не умею готовить шашлык. Мой муж Стрелец готовит так, что можно отъесть пальцы по самые локти. У меня очень много овнов в окружении, они готовят просто божественно. Тут я не могу не согласиться.
3: Подтверждаю, да. А хуже всего рыба, весы и львы.
4: Вот не знаю.
3: Уж от львов-то никто не ожидал,
4: да,
3: как говорится.
4: Были,
2: а если
4: готовить
2: вот рыбку да на гриле?
3: Я вот пытался понять, на что могли астрологи опираться, составляя этот прогноз. А потом посмотрел источник, канал ТВ-3.
2: Все понятно, ясно. Ну, давайте к делам насущным. Вот псевдонауки, к нормальной науке все-таки перейдем. Мне это шашлыки. Давайте про день сегодняшний, Алиночка.
4: Ну, вот смотрите, сегодня могло уже или может проснуться желание сразу включиться в дела. Вот решать, отвечать, не церемониться, не растягивать. Но так не надо. Этот день хорошо подходит не для резких стартов, а для того, чтобы что-то, ну, дособрать, доделать, разложить по местам, по полочкам, может быть, пересмотреть. Спокойно посидеть, подумать, навести порядок в бумагах, в делах, в бюджете, в графике и в своей собственной голове.
3: Вот вчера этим занимался, кладовку перебрал.
4: Молодец,
3: все
4: очень правильно.
3: Все расфасовал, забил под завязку.
2: Это ты с зазором на сегодняшний день.
4: Получил удовольствие от этого.
3: Да.
4: Вот, это хорошо. Сегодня не лучший вообще момент для выяснения отношений, для тяжелых разговоров, для бьюти-процедур и для крупных покупок. Для решений на эмоциях тоже не самый лучший день. Все спокойненько. А что хорошо? Хорошо с сегодняшнего дня заняться своим питанием и рацион пересмотреть куда-нибудь в сторону ЗОЖ. Mm-hmm. Можно калории посчитать. Но мы, конечно, это делать не будем.
3: На пальцах. Да почему?
4: Вот такой прогноз. А для своего знака зодиака можно посмотреть на сайте lavradio.ru. Мне вот понравилось. Рыбам, например, не стоит перегружать себя. Лучше оставить время для отдыха. А весам нужно уже принять решение, тем более они его уже нашли. Ну, осталось принять. Вот.
2: Хорошо.
4: Вы свой, по-моему, гороскоп тоже уже подглядели.
2: Мы уже все, с нами все понятно.
4: Ну, молодцы большие. Про именинников чуть-чуть. Люди, рожденные 4 мая, очень надежные, щедрые, трудолюбивые. Очень серьезно относятся, как любой телец, к своей работе. Несмотря на романтичность, могут отложить свои чувства в сторону, если нужно поработать. Они не спонтанны, у них все по графику. Но им так как очень комфортно, наверное, так можно сказать.
2: Так.
4: Пример именинников. Актриса театра и кино Ольга Сутулова, она наша, родилась в Ленинграде. Mm-hmm. Стась Милославская, прекрасная актриса. Недавно вышел фильм «Красавица» с ней в главной роли. Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий. Стендап-артистка Наталья Краснова. И комик Денис Дорохов.
2: Ну, мы поздравляем всех, родившихся сегодня. В общем, слушайте и прислушивайтесь к своему гороскопу. И да пребудет с вами Овен. Ну, почему бы и нет?
0: Петроградный Меркурий.
5: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446. Что-то на Невском. Когда гражданка, это не обращение к женщине, а район, где ты живешь.
7: Шоу «Невский респект» в эфире Лав Радио.

0: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
1: Это уже едут за вами.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+. Что-то на Невском. Это выходить на Спасской, а выйти на Сенной. Или Садовой.
8: Невский респект. В эфире «Лав-радио».

0: Clean on Vargin Kids on the Run в эфире Love Radio. О детях, ну не о детях, а о выпускниках далее пойдет речь, я так полагаю.
1: Есть такое. Есть выпускники, которых в этом году не пустят на праздник Алые Паруса.
0: Так, стоп! Что это за дела? Я не
1: бывает понял. Такое. Но тут дело-то нетипичное достаточно. Некая Мария, 40 лет, закончила колледж. Она решила выучиться на швею. И рассчитывала, что по выпуску из колледжа, возможно, с красным дипломом, она сможет наконец-то посетить Алые Паруса, потому что когда она заканчивала школу в нулевых, тогда Алые Паруса еще не возродили.
0: Так, ну и что?
1: И она надеялась сейчас попасть, что ей билет дадут.
0: Под шумок заскочить, так.
1: Оказывается, билеты на Алые Паруса выдают только людям, родившимся после 2000 года. Вот. Это, соответственно, школьники, ну и, наверное,
0: школьники
1: некоторые
0: студенты. Школьники 26 лет на данный момент.
1: Не, ну, выпускники тех же колледжей, может быть.
0: Ну, maybe. И все. И у нас что, Мария не пойдет на Алые Паруса?
1: Пролетает, говорит.
0: А Мария...
1: Впервые говорит такое.
0: Слушайте, Мария, я, если вы слышите, скажу вам, что расстраиваться не стоит. Я сам Алые Паруса постил, когда мне 30 было. Вот. В первый раз. Я могу сказать, что долога... Я заговаривала. Да. Дорога ложка к обеду, вот, там надо быть, когда тебе как раз 17-20 лет, мне кажется, это самое то. Конечно, возможно, там Мария бы нашла для себя что-нибудь, но, наверное, самый классный вайб, это когда ты заканчиваешь именно 11 класс, вот в этом возрасте, идешь туда, и вот там Вань Дмитриенко, вот эти вот все наши.
1: А думаешь, взрослому человеку там как белая ворона себя чувствует?
0: Ну, я смотрел на учителей, которые там, они такие улыбаются, ну, как будто бы им что-нибудь другого хочется.
1: Да, они просто каждый год туда ходят, ну и можно доехать.
0: Устали, да, думаешь? Ну. А я думаю, у них там сменность есть, знаешь, график Алых Парусов в школе среди учителей. В общем, Мария, не расстраивайтесь, мы, конечно, здесь не Алые Паруса, но тоже...
1: Но я по-прежнему пропагандирую, что Алые Паруса лучше смотреть по телевизору. Это большое телевизионное шоу, и оно намного интереснее там.
0: Полностью поддерживаю, а Love Radio все-таки лучше слушать и слушать дальше. Кайли Миноук, слово, еще не лето, Олег Майами и Леша Свик.
2: Реклама. Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
8: Что-то на Невском. Это когда ты различаешь несколько видов дождя. Шоу «Невский респект». В эфире Love Radio.

0: а в Петербурге уже 3 часа дня.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11:00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают Невский респект.
2: В эфире Love Radio.
3: В мире началась френдфляция.
0: Или, если перевести на наш язык, дружбафляция.
3: Про то, что дружба дорожает.
0: Это я соглашусь. У меня все друзья разъехались кто куда. И мне, чтобы к одному прилететь, очень много денег нужно ему, соответственно.
3: Ну да, и не только про это, но и, допустим, куда-то сходить даже в рестик вместе тоже существенно ударяет по кошельку.
0: Да,
3: даже домой пригласить.
0: Да, это сходи в магазин, купи продукты, приготовь блюдо различные. Первое, второе, третье, компот, в конце концов, и чтобы почаевничать, это тортик, это тоже в копеечку влетает. Что еще говорят там твои вот эти светила дружеские?
3: Издание «Собака.ру» тут многое по этому поводу пишет. Даже не объять это все. А что с этим делать? Договариваться.
0: С кем?
3: Это же твои друзья.
0: Ну да.
3: И разделять как-то траты, быть прозрачными по отношению друг к другу.
0: Сегодня приходи ты ко мне, завтра я приду к тебе. Да.
3: Или дружить по интернету. Мемы-то можно перебрасывать вообще бесплатно.
0: Это база, но живого общения это все равно хочется в этом во всем. А что поделать? Надо какую-нибудь микрозелень выращивать, там вырастил, к другу подарил, сидите, жуете, болтаете.
3: Микрозелень тоже недешево.
0: Почему? Нормально. Пакет семян стоит 100 рублей максимум, 50. Еще земля, надо все ухаживать. Но она быстро растет, я знаю. Я пробовал, все нормально.
3: А что с ней делать-то?
0: Есть. Салаты добавлять. Это же богатейшая чем-то там история. Я забыл слово, представь себе.
3: Витаминами, наверное.
0: Антиоксидантами. Если я...
3: Одними антиоксидантами сыт не будешь, понимаешь?
0: Конечно, не будешь. А чем еще можно насытиться?
3: Едой.
0: Справедливо. Ладно, на самом деле вообще независимо от вот этого всего дружите, потому что дружба, она как песня, и строить, и жить помогает. Мы, твои друзья, уже на протяжении более 20 с лишним лет, я про Love Radio, конечно же, и музыка, которая помогает в нашей дружбе. Перейдем к ней уже, хватит. Все, PBRX, Faithless, New Religion прямо сейчас.
1: Шоу «Невский респект» в эфире Love Radio.
3: А эти песни, они ж растут как микрозелень, быстренько появляются и с удовольствием нами слушаются.

0: Есть новость, так сказать, с изнанки любимого многими девушками магазина, куда они обожают получать сертификаты. Магазин парфюмерии, косметики, вот этого всего. Mm-hmm. Картинка красивая. Естественный товар там очень качественный, здесь никто не сомневается. Но вот условия труда сомнительные.
1: Так девушки же туда сертификат не на труд обменивают.
0: Но мы же должны понимать, как это все работает.
2: Так.
0: Какой ценой это все дается нам? Хотя, кстати, цены в этом магазине-то нашли...
1: Да вполне нормальные цены.
0: Очень даже
2: мы
0: нет.
2: Мы сейчас с тобой так вокруг-около хуйня. Да что они там за магазин-то такой? Ну?
0: Да я думаю, все уже догадаются сейчас. Дело в том, что сотрудникам, оказывается, там очень все сложно с перерывами. Нужно заполнять некий график бумажный, электронный.
2: График перерывов?
0: График перерывов, да.
2: Так.
0: Вот когда ты в течение рабочей смены собираешься там на 10 минут.
2: То есть ты такой типа
0: отойти.
2: Себе планируешь, да? Допустим, я в 11.20 собираюсь немножко отойти, отправить смс-ку. Да. В 12.45 рис поем.
0: Да, и в туалет. Тоже нужно там чуть ли не планировать. Некая система карточек даже введена, что нужно подойти к менеджеру, сказать, что ты хочешь в туалет, дождаться, если есть свободная карточка.
2: Свободный слот.
0: Свободный слот, да, вот чтобы в магазине всегда кто-то находился. Но у этой истории есть продолжение о том, что карточки отменили, но по-прежнему в общий чат нужно писать, что ты пошел по нужде.
2: Ну, нет, слушай, ну это не вполне себе обычные условия труда, это к тому, чтобы действительно... Да. Нет, чтобы магазин у тебя не оставался без никого. Но с другой стороны, можно посмотреть по сторонам, если никого нет, постой, дождись, когда кто-нибудь придет и подменись, да, с одной стороны. Интересно.
0: По-моему, очень унизительная история о том, что в чат, в общий, в рабочий,
2: в плане,
0: писать, что, извините,
2: типа, я пошел, да. Ну,
0: я со своей стороны объявляю бойкот этому магазину за такие условия труда. Но это я со своей, никого ни к чему не призываю.
2: Самый главный магазин-то и не назвали какому-то магазину. Я тоже какому-нибудь магазину объявлю бойкот.
0: Но его название из двух букв, из двух слов состоит.
2: Но мы не будем раскрывать все карты, потому что уже...
0: Почти как кольцо.
2: А, ансамбль. Я понял. Ладно, мы тоже отправляемся на перерыв, с вашего позволения, уважаемые слушатели. Пишем об этом в чатике. Оставляем за старшего музыку в эфире Love Radio. Тут Нюша Бервульф, Розе, Бруно Марс, а также Тувело.
3: Реклама. Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
4: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
3: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
4: Скорей же зови хранителя земель.
3: Уже звоню. 448-6565.
4: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
3: 448-6565.
5: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
6: Что-то на Невском.
7: Это радоваться солнышку.
6: Потому что неизвестно,
7: когда оно выглянет в следующий раз.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Реклама. Запомни, Гарик, в 3 километрах от МКИ скрыты земли редкой силы. Дорога туда проста и надежна. Электричество проведено, вода и газ в доступе. А цена участка всего 140 тысяч за сотку.
7: Ах, слышал, там невероятная атмосфера умиротворения, как в заповедных лесах. Это правда?
6: Истинно так. Тысячи гектаров леса вокруг. Идеальное место для возведения дома мечты. Скорее бронируй участок. 317-25-35.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.
8: Что-то на Невском. Это встречаться с друзьями у Катьки. Шоу «Невский респект». В эфире Love Radio.

0: Норвежская исполнительница Аврора Cure for Me. Зовут ее, кстати, Аврора Акснес. Это ее вот настоящее имя, а псевдонимом себе взяла просто имя. Это тебя не слышно, что ты говоришь.
1: Это же тот нередкий тот же случай, когда, с одной стороны, ты можешь полярное сияние видеть, а тут еще и слышать.
0: Абсолютно верно, да. Что касается, кстати...
1: Когда ты можешь смотреть на пришвартованную Аврору на Петроградской набережной бесконечно, и слышать тоже ее можешь.
0: Ты про сейчас крейсер или про нашу?
1: Про крейсер, конечно.
0: А, все, понятно.
1: А какая наша Аврора?
0: Ну, вот, которая только что играла.
1: Только она, то, что тут пришвартована намертво на 50-й минуте часа.
0: Хорошо. Кстати, об именах звезд, раз уже заговорили, то на сайте loveradio.ru сделали для тебя подборочку тех самых звезд, которых зовут не так уж очевидно. Среди них там и Бруно Марс, который на самом деле не Бруно Марс, а Питер Джин Хернандес, как будто бы даже мексиканец. Там Вин Дизель и Пост Малон. И...
1: Ой, я про Пост Малона знаю, что он себе псевдоним выбрал просто в рандомайзере.
0: Вот, да, про это тоже написано, поэтому залетай на сайт loveradio.ru в раздел «Горячие новости» и читай эту статейку.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и

0: премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Лав-радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
2: Что-то на Невском. Это когда ты любишь гулять по Поребрику вдоль Лиговки.
3: Невский респект.
2: В эфире Лав-радио.

0: 16.00 в Петербурге.
1: Love News.
2: Российские компании готовятся к увольнениям. Кэмерон Диас стала мамой в третий раз. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина. Подробности далее. Доля отечественных компаний, планирующих приостанавливать найм и сокращать сотрудников, в апреле выросла на четверть. По словам экспертов, около половины фирм намерены уволить часть работников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Большинство опрошенных руководителей собираются урезать административные и общехозяйственные расходы. Мошенники стали использовать новую схему с участием детей через онлайн-игры. Как пишет РИА Новости, сначала они уговаривают ребенка совершить покупку в игре, затем запугивают якобы переводом средств запрещенной организации и возможной ответственностью для родителей. После этого ребенка убеждают уйти из дома и не выходить на связь, а семье в это время выдвигают требования о выкупе. Родителям советуют заранее обсудить с ребенком такие ситуации и объяснить, как действовать. Россиянам назвали самую опасную для здоровья выпечку. По информации газеты «Ру», в пищу лучше не употреблять жареные сосиски в тесте. В них чересчур много калорий, трансжиров, а также низкий индекс насыщения. Если выбирать быстрый перекус, то лучше остановиться на печеных изделиях. Это окажет меньше негативного влияния на здоровье желудка и кишечника. Кэмерон Диас родила третьего ребенка. Радостную новость сообщил супруг 53-летней актрисы Бенджи Мэдден. У пары родился сын. Напомню, у возлюбленных уже двое детей. 6-летний Реддикс и годовалый кардинал. В Омане пляж окрасился в красный цвет после того, как на сушу вынесло 1000 креветок. В Минсельхозе региона отметили, что массовая гибель животных связана с перепадами температуры воды и снижением уровня кислорода. При этом признаков серьезной экологической угрозы нет. Это были новости Love Radio. Меня зовут Алина Фенина. Следующий выпуск новостей через час.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11.00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают невский респект.
3: В эфире Love Radio.
4: Ну, любой годовасик кардинал так-то. Это
5: по-любому родители строят еще как, так что все нормально.
4: Ладно, есть новости совершенно другие. Камеры фото-видеофиксации научились...
5: Камеры Диас?
4: О, так вот, научились распознавать разговоры за рулем по-мобильному, без гарнитуры. И мы сейчас говорим про Петербург.
5: То есть, если ты едешь, у тебя вот рука рядом с...
4: Рука телефона, они сразу все это видят и могут тебе выписать штраф. Уже больше 300 водителей за апрель.
5: Возможно же ошибки, например, я почесал ухо. Ну, это же вполне...
4: Телефоном?
5: Да почему телефоном? Ну, жест-то такой, тут же непонятно.
4: Ну, что ты придираешься? Потом будешь доказывать, если штраф придет.
5: Я не хочу потом доказывать. Давайте усовершенствуйте.
4: Ну, вот нейросети этим и занимаются.
5: Эти ваши нейросети.
4: Да, конечно. Так вот, система видит руку с телефоном даже ночью. Инфракрасное
5: зрение. Даже с черным телефоном?
4: Даже с черным, да. Вот программа фиксирует не только звонки, но и скроллинг соцсетей.
5: Ну и сколько стоит штраф нынче? За...
4: 1,5.
5: А со скидкой 25% дешевле.
4: Не факт, что она там применима.
5: Распространяется. Да, ну вообще, что, как телефон? Сейчас у всех уже hands-free, наушники, гарнитуры. Кто вообще сейчас разговаривает по телефону? Сейчас все пишут. А за рулем писать еще опаснее.
4: Да.
5: Не надо, не надо.
4: Можно. Я посмотрел, что можно делать с телефоном за рулем.
5: Рейтинг от ГИБДД, да?
4: Ну, можно, естественно, разговаривать по громкой связи. Если телефон на держателе стоит, в принципе, тоже можно там навигатором пользоваться. Вот, камера это не зафиксирует.
5: То есть, если у меня, в принципе, телефон оказался в руке, все, пиши пропало.
4: Да, в этом смысле.
5: Да. Ну, все.
4: Потому что руки должны быть на руле.
5: Все.
4: А голосовым просто управлять что нет.
5: Внимательнее, что называется, на поворотах, уважаемые товарищи, водители. А мы едем дальше. У нас впереди рубрика «Проспект культуры». Буквально через 20 минут. А сейчас кто? Правильно. Леди Гага и ее работа «Алехандро» прямиком из 2009 года.

0: Невский респект. В эфире Лав Радио. Проспект культуры.
1: Так, я расскажу про мероприятие, которое выпадает на 7 мая. Несмотря на то, что это день радио, к радио никакого отношения оно не имеет. Идем в Новую Голландию, и тут очень интересная история. Мы там ничего смотреть будем, не как бы что-то делать, а рассказывать и слушать. Потому что Новая Голландия объявляет сбор воспоминаний. Значит, они готовят новую выставку, которая посвящена истории острова. Ищут людей, которые когда-либо, ну не когда-либо, которые жили, гуляли, учились рядом с Новой Голландией, работали на ее территории в советское время или же, например, там в 90-е. Я уверен, что много таких. Это цикл встреч чаепитий, это важно. Вместе с историками Европейского университета будут разговоры о том, какой она запомнилась, Новая Голландия, до того, как стала общественным пространством. Мне кажется, очень интересная история, интересная выставка.
2: Я помню, что очень много лет Новая Голландия стояла заброшенной.
1: Вот, но там же наверняка кто-то находился, кто-то работал, кто-то, может быть, на
2: кто-то
1: эту...
2: ее забрасывал.
1: Вот, кто-то на эту заброшку попадал, те же самые там того времени подростки и так далее. Вот в четверг, как раз 7 мая, в 7 вечером состоится уже третья встреча цикла. Приходи на нее, если тебе или друзьям, знакомым, родственникам есть что рассказать, ну или просто послушать, я думаю, что тоже можно, вряд ли кто-то выгонит, если ты там зарегистрируешь. Там и встреча, и чаепитие, и хорошая компания. Но, опять же, нужна предварительная регистрация, вся инфа на сайте Новой Голландии.
2: А еще на этой неделе готовимся ко Дню Победы. Объявлено уже, что Бессмертный полк 9 мая состоится все-таки так. Офлайн, живьем. Вот. А еще, например, откроется акция «Музейный полк» в Российском этнографическом музее. И откроется она завтра, и вход туда сделают бесплатным. Проект посвящен сотрудникам музеев, которые в годы войны сохраняли коллекции, работали в тылу и потом восстанавливали культурное наследие. Об этом не часто говорят. И вот сотрудники Российского этнографического решили восполнить этот пробел. В программе выставка, театрализованные экскурсии, выступления военного оркестра. Акция продлится до 10 мая.
0: Проспект культуры. Реклама меньше минуты.
3: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
4: Это не художественная галерея. Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик. Красиво придумал.
7: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
9: Что-то на Невском. Это когда ты в Бадлоне едешь на техноложку.
10: Шоу «Невский респект». В эфире Лав Радио.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда. И сережки, и на день рождения подарок». Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: «Это не наш». Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
1: Лав радио. Здесь и сейчас.
5: По данным Яндекса, пробки 4 балла на дорогах города. Со скоростью 2 километра будете двигаться на Большевиков от Подвойского до Калантай. Проведете 21 минуту там.
6: Обещанных гроз на карте Яндекса не видно, а вот дождь идет по всему Петербургу и окрестностям. Завтра без осадков плюс 16.
1: Реклама.
7: Привет, привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лав радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
11: Что-то на Невском. Это когда твой любимый напиток – кофе с песком.
12: Невский респект. В эфире Лав радио.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: в эфире Love Radio.
1: А вот знаешь, есть у меня друг, большой любитель найти какое-нибудь месторождение грибов. Если уж он наткнулся где-нибудь на боровики, счастья у этого человека, счастливее этого человека нет на свете.
2: Так, это ты к чему? Я потому что вот за грибами последний раз ходил в какие-то, когда еще динозавры, наверное, существовали. Я понимаю, что это меня не красит с чьей-то стороны, но тем не менее.
1: А тем не менее, слушай, я тут испытал такое же счастье, когда вдруг внезапно нашел билеты бизнес-класса Сапсан за сущие копейки дешевле экономного эконома.
2: Ну, ты же говорил там вроде, что это боковушка в Сапсане, в бизнес-классе.
1: Там очень странная какая-то приписка к этому билету. Я на всякий случай купил, вдруг пригодится.
2: А может быть, это, знаешь, это то место, куда багаж складывают.
1: Быть может, понимаешь?
2: А ты сидишь как консьерж такой-то там рядышком со всеми привилегиями бизнес-класса.
1: Там прикол в том, что 52 места в вагоне, а у меня 101.
2: Кстати, РЖД, обратите внимание, я ехал на «Ласточке», там было 34, 35, 37. Я такой, здравствуй. Ну, что-то около того. И где? Ну, в общем, да, такая история.
1: Ой, приятной поездки тем, кто едет домой или еще куда-нибудь, а мы поедем тоже домой или еще куда-нибудь и вернемся завтра. Пока.
0: Встречаемся в Петербурге с 11 до 17, а по пятницам до 18. Марк Борисов и Дима Решетников. Шоу «Невский респект». В эфире Love Radio. Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блока.

0: ни клещей. Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
1: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ-2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
7: Лав Радио. 105.3 FM. Лав Радио. Саундтрек твоей любви.

0: Петербурге 5 вечера.
1: Love News. Вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Фанатов Гарри Поттера ждет сюрприз. Ты слушаешь Love Radio. В студии Алина Фенина. Подробности далее. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, пишет РБК. Как объяснил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Амельчук, теперь университеты, по сути, должны передавать данные студентов в государственную информационную систему. Отмечу, на портале госуслуги уже создали почти 5 миллионов цифровых студенческих. Бумажный билет пока тоже можно получить в университете по желанию. Петербуржцев будут штрафовать до 5000 рублей за парковку возле контейнерных площадок, детских и спортивных зон, а также мест для выгула животных. Город ужесточает правила стоянки во дворах. Ранее автомобилистов штрафовали только за парковку возле парадных. Отмечу, для юрлиц наказание до 500 тысяч рублей. «Дьявол носит Прада 2» за выходные собрал в прокате более 200 миллионов долларов. Отзывы зрителей и кинокритиков о новинке противоречивые, однако производство картины уже окупилось. Напомню, показы фильма в России могут начаться после 10 мая, однако точной даты пока нет. Китайский бренд выпустил часы для фанатов Гарри Поттера. На циферблате разместилась 3D-змея. Если покрутить безель и нажать кнопку, Василиск начинает скользить по кругу. На обороте корпуса известная дверь в тайную комнату. Тираж всего 200 единиц. Цена почти 500 000 рублей. В Петербурге в Новой Голландии появился понтон для утят. Он облегчает птенцам путь из воды на берег. Подобные конструкции устанавливаются здесь уже несколько лет. Посетителей просят не тревожить птиц и не давать им хлеб. Вместо этого лучше предложить крупы или свежие овощи. Еще больше новостей ты найдешь в нашей группе Love Radio ВКонтакте, а также в других наших социальных сетях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Алина Фенина.
2: И снова колоссальный Love Radio. Привет всем, кто продолжает этот вечер на одной волне с нами. И всем, кто только что подключился, DJ Smash, Коста Лакоста, Калвин Харрис будут в первые 20 на станции BTS. We met Love Radio. У микрофона Максим Абдулин. Оставайтесь с нами.

0: Смэш и поет «Беги» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Ну и действительно, вот с кем еще пробежимся по следующим 40 минутам этого часа. Под занавес лирик «Don't go mad». Еще в ближайшие 40 мод «Намек на нас». Через пару отличных треков Дэвид Гетта и Мари Колли Рэй «Baby Don't Hurt Me». 30. Ты слушаешь «Лав Радио». Это саундтрек твоей любви.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так
1: ты
0: полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Я думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз
1: тот
0: играл,
1: самый,
0: возможно,
1: тот
0: это
1: самый,
0: Константин
1: да.
0: нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Лав-радио. Здесь и сейчас.
6: По данным Яндекса, сейчас в Санкт-Петербурге пасмурно, местами дождь, температура воздуха плюс 16 градусов. Дождь закончится к 21 часу. Завтра чуть прохладнее, плюс 15, но зато без осадков и облачно с прояснениями.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
3: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем.
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
4: Когда-то эти земли принадлежали княгине Юсуповой. Сегодня они могут стать вашим семейным достоянием всего за 840 тысяч рублей. Превосходная транспортная доступность, всего 3 километра от МГИ, вокруг тысячи гектаров леса и все удобства городской жизни. Электричество подключено, дороги укреплены, уже можно строить дом. Станьте частью истории и обладателем участка для настоящего родового поместья. Звоните 317-25-35, 317-25-35.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Лав-радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446. Лав-радио.

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Если песня вызывает реакцию, наверняка написана она не зря, а уж это в свое время задача исправилась. Woman's World, Кэти Перри в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и на горизонте музыкальном, конечно, больше стопроцентных саундтреков твоей любви. Адель, Rolling in the Deep из музыкального прошлого под занавес этого часа. Чуть раньше лирик с примерой Don't Go Mad. Сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
5: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
2: Подробности на tixfleet.rf.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте ВБ-банк.

0: Новосибирске 18 часов. Love
1: News. Стало известно, будет ли 8 мая сокращенным рабочим днем. Александр Беглов рассказал о форматах празднования Дня Победы в Петербурге. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина. Подробности далее. Рабочий день 8 мая будет сокращенным, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час. Отмечу, всего в мае россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Празднование Дня Победы в Петербурге пройдет в двух основных форматах. Губернатор Александр Беглов сообщил, что военный парад на Дворцовой площади состоится, однако вход для зрителей будет ограничен. Попасть на него можно только по пригласительным билетам, об этом пишет «Коммерсант». Жители и гости города смогут принять участие в шествии бессмертного полка, которое пройдет по Невскому проспекту. Решение принято после консультации с военными, ветеранскими организациями и правоохранителями. Праздничный салют запланирован на 22:00. 53-летняя Кэмерон Диас родила третьего ребенка. Как пишет Super.ru, радостной новостью поделился супруг актрисы Бенджи Мэдден в соцсетях. У пары родился сын. Фото ребенка и подробности его рождения пара не раскрыла. Напомню, у супругов уже двое детей, 6-летняя Редикс и годовалый кардинал. Зачастую кошки дарят владельцам свои игрушки, насекомых, кротов и скотч, пишет Лента.ру. По словам зоопсихологов, кошки делятся своими игрушками, потому что считают людей плохими охотниками. Таким образом, животное выражает заботу и любовь. Согласно итогам опроса, второй по популярности подарок – мыши и крысы, причем иногда даже живые. На третьем месте резинка для волос, следующими в списке идут птицы, бабочки, тараканы и другие насекомые. Реже кошки приносят носки. Это новости Love Radio, Алина Фенина.
2: Мадонна, Питси Доуз, Миша Миллер, Алекс Вилья, Тейлор Свифт. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Оффенбаха «Miles Away». У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Feel So Free, Madonna. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа за экватором. Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside. Там же недалеко Тейм Импала и Дженни Дракула. Бибер Экса Fightless New Religion. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
1: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем!
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
3: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
4: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на nashkadom.rf.
5: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Авторадио. Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
2: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
2: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
2: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были. Да. Мать, ты меня тоже прости.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+. Лав-радио. Здесь и сейчас.
6: По данным Яндекса, сейчас в Санкт-Петербурге пасмурно, местами дождь, температура воздуха плюс 16 градусов. Дождь закончится к 21 часу. Завтра чуть прохладнее, плюс 15, но зато без осадков и облачно с прояснениями.
7: Реклама.
8: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
9: А слона не хотите? Нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
11: Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
14: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
15: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
17: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Пиццерия.

0: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3740. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Мари Краймбрери, «Океан» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сезон Марии и океанов, пожалуй, уже можно считать открытым. Во всяком случае, в столице уже как 2 дня нет снега, а значит, тепло должно быть где-то еще. Ну и понырять мы с вами еще как успеем в океане из сплошных хитов и саундтреков твоей любви после короткой паузы. Сибул Кетч, Юриана и Келли Харрис, We Found Love. И в новом часе начинаем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банк»!

0: На Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01.05-31.05-26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру.

0: Санкт-Петербурге 7 часов вечера. Love
1: News. Россиян в 2027 году ожидает рекордное количество выходных дней. В Ленобласти появился еще один город воинской доблести. Ты слушаешь Лав-радио, в студии Алина Фенина. Подробности далее. В России в 2027 году ожидается рекордное количество выходных дней – 118. Такие данные содержатся в проекте производственного календаря, подготовленного Министерством труда и социальной защиты РФ. Как следует из документа, увеличение общего числа нерабочих дней связано с переносом выходных, которые приходятся на праздничные дни, выпадающие на субботу или воскресенье. Как пишет 78.ru, это позволит гражданам иметь более продолжительные периоды отдыха. Ивангород в Ленинградской области стал городом воинской доблести. Как пишет «Коммерсант», парламентарии региона сразу в трех чтениях приняли законопроект о присвоении населенному пункту этого почетного звания. В сообщении говорится, теперь в Ивангороде должна появиться соответствующая званию «Стелла». Ее установят за счет регионального бюджета. За последние два года почти каждый четвертый россиянин сменил профессию. Результаты опроса приводит сервис «Суперджоп». Как пишет 78.ru, довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных. Главным показателем успеха сменившие профессию считают не рост зарплаты, а возможности для развития и получения новых знаний. Среди причин недовольства – снижение дохода и невостребованность новой специальности. Наиболее успешными оказались переходы учителей в сферу продаж и услуг, а также рабочих, в водители. Чаще всего жалеют о смене профессии инженеры, ставшие рабочими, и бухгалтеры, перешедшие в продажи. Эксперты назвали дизайны маникюра, который привлечет деньги в мае. Так, для финансовой независимости стоит остановиться на нежных оттенках с горошком, градиентном нюде с холодными светящимися кончиками, а также на коротких вариантах с перламутровым переливом. Это новости Love Radio, Алина Фенина.
2: И снова большой привет всем, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. В первые 20 минут этого часа моя Мишель ЛСП, Оффенбах, Егор Крид, Бруно Марс, на старте Дэйв Тэмс, Рейн Дэнс. Это Love Radio. Хорошего вечера.

0: Курточка, моя Мишель и ЛСП в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем и следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Тезис Уимс, Мистер Know It All. Немного раньше Леони и Калум Скотт, Stay. Сикато и Минелли, Yesterday, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Музы Лав Радио.
1: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
2: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
1: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
2: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
1: Не указано.
2: Что там, но с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Здесь и сейчас.
2: По данным Яндекса, сейчас в Санкт-Петербурге пасмурно, местами дождь, температура воздуха плюс 16 градусов. Дождь закончится к 21 часу. Завтра чуть прохладнее, плюс 15, но зато без осадков и облачно с прояснениями.
3: Реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
4: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Санкт-Петербург. Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3-7-4-0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.

0: этот трек как нарицательное к завершению праздника, какого-нибудь корпоратива или другого, когда все уже все. Это Murder on the Dance Floor, Софилис Бекстер в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, больше самых разнообразных хитов для разнообразных случаев, и в том числе саундтреков твоей любви в ближайшие финальные минуты этого часа. Робин Шульц, Bandit Flame, Steady Swims, Mr. Know It All сразу после короткой паузы. Ну и новый час. Начнем с 20-минутного фирменного микса Love Power от DJ Lighter с главными танцевальными хитами.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
5: 0+.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро. Месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
17: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Шоу, на котором будут все

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет
4: премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: столичных 20.00. Приветствую лично каждого, кто проводит этот вечер традиционно на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут не пропустите главные танцевальные хиты в фирменном миксе Love Power от DJ Light. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего вечера.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.
1: DJ Light.

Это Mashup Mix Love Power, DJ Lighten с подборкой главных танцевальных хитов от старых до свежих. С их помощью делаем твое время чуточку ярче каждый будний вечер в 20.00 по московскому времени. Ну а далее переключимся на компанию твоих любимых артистов. Вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа. Меган Трейнер, Криминалс, Леони Аймерон, The Weeknd, Мари Краймбрери. Давай не ждать, и не только они появятся совсем скоро после короткой паузы.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Вроде бы песня как песня, но так как Гарри Стайлз тоже родом из детства, ему есть что вспомнить и спеть об этом. Ровно как Was It Was в эфире Love Radio. Только что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто еще отметится в ближайшие минуты. Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк, Timbaland, Give It To Me. Ностальгический под занавес этого часа, чуть раньше Богдан Медведи, Broken Heart и DJ Smash Bambi. Сразу после небольшой паузы.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организатор акции и правила на сайте vb.defizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

9 вечера в столице. Остаток этого вечера и все следующее время проведем вместе с главными саундтреками твоей любви. В первые 20 минут Рита Ора, Let You Love Me, Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. На старте Алан Уокер, Изабелла Милкмен, Broken Strings. Оставайтесь с нами.

0: Это Ора, Let You Love Me в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же еще больше саундтреков твоей любви и самых разнообразных хитов. В ближайшие 40 минут этого часа Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Джонни, Никак.
2: Как бы ни старался, никак.
0: Zayn, Die For Me, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Ну как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: пусть и непрошенные советы, но какие же точные. Если что-то не нравится, измени это. Если не нравится работа, увольняйся. Если не хватает времени, перестань смотреть телевизор. Цитирую, это Мэйсик Маршалл Джефферсон. Life is simple. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и много других ценных и просто приятно звучащих 100% хитов услышим в ближайшие финальные минуты этого часа и в следующем. Алекс Гаудино, Watch Out, под занавес этого часа из музыкального прошлого, Holiday Boy, Ты не хотела, и Мадонна, Сабрина Карпентер со свежайшей работой Bring Your Love через мгновение.
1: Love Radio.

На столичных 22.00. Тима Белорусских, Туфи Лу, дискотека «Авария» Ван Амур, Holy Flame. В этой компании проведем первые 20 минут этого часа. Начнем вместе с Bieber X и Faithless, New Religion. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: подойти к тебе.
1: Мокрые кроссы, Тима Белорусских, в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Дима Билан и Анна Асти, эпилог.
0: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
1: Чуть раньше Эд Ширан, Азизам. И через 3 минуты Дэйв и Тэмс, Rain Dance. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: для влюбленных в жизнь.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд. В январе разрешишь остаться.

0: Лав-радио. Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Звучит как что-то ностальгическое, так и есть. Это 2011 год, диджей Smash «Птица» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот кто еще отметится на горизонте музыкальном до финала этого часа. Кэти Перри, Роулет, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог и Моджо Лэйри появятся через мгновение в этом часе и в новом. Куда больше саундтреков твоей любви. Оставайся с нами и не пропусти.
1: Love Radio.

0: Лав Радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама.

Москве час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов. Месяц до конца лета при активации дневной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 47 19 19. Московская